0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: В столице 7 часов. В эфире «Империя звука». https://com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес, радиосе.

Я не буду проверять твой мобильный, потому что люблю тебя слишком сильно. Но иногда так и тянет проверить, могу или не могу тебе верить. Стоп, говорю себе, так недолго и свихнуться. Надо просто подумать о хорошем и улыбнуться. А ревность — это такая подруга серьезная. Лучше расстаться с ней, пока не поздно. Лучше расстаться с ней, пока не поздно.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Сөз тош емес, лекин башны ярады.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов.
2: Радио Маркер.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Yoshi o'tgan bemor doktor huzurida. Bolam, qulog'im mutlaqo eshitmay qoldi ya. Unda xursand bo'ling otaxon, dunyoni tashvishidan qutulibsiz.

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 16.
1: Respublika PM in Tashkent.
0: Столица 16 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа.
2: Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Рейс Суй АМ ин Ташкент.
0: В столице 3 часа. Марказ радиосы.

0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.